Легко. В Ростиксе есть программа «Приведи друга». Зови своих, и если они устраиваются, ты получаешь приятный денежный бонус. Работаете вместе, смеетесь вместе и еще за это платят. Звучит как план. Подробности у директора ресторана или ТУ. А друзьям отправляй ссылку на работавростикс.ру.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Я Евгения Самчинская, директор ресторана «Ростик Северный», город Нижневартовск. Ну, у нас команда выстраивает такие теплые отношения, то есть это всегда вне работы, например, те, кто мамочки с детьми, они всегда там вместе общаются, вместе гуляют. Всегда идет поддержка, например, если кому-то нужно подменить кого-то на смене, кто-то не может, у кого-то кто-то заболел, и чтобы, например, не отменять смену, не брать больничный. Даже бывает такое, что, например, деток кто-то говорит, что «Ой, давайте ко мне деток приводите, я с ними посижу». Остальные ребята выходят, например, на смену. Всегда приходят друг к другу на взаимопомощь, взаимовыручку, то есть где-то нужно подменить, заменить. То есть настолько теплые отношения в команде, что прям тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить.
2: Chicken FM.
0: Дай пять. Мы в одной команде.

команда «Отличные новости». Стартовал конкурс лучших практик в ресторанах «Ростикс». В твоем ресторане придумали и внедрили решение, которое помогает команде работать быстрее, удобнее или безопаснее. Самое время рассказать о нем. За лучшие идеи мы дарим крутые призы. Успей подать заявку до 6 октября в Академии. Подробности в корпоративной коммуникации. Скорее участвуй! В «Ростикс» новая креативная концепция «Настроение есть». Нежное, сочное, хрустящее. «Настроение есть». Любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Это тот момент, когда выбирать любимое блюдо или пробовать новинки, значит добавлять еще один момент удовольствия в свой день. Лови этот незабываемый вайб со своей командой и заряжайся вдохновением на хорошую работу.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

Это модно? Стань амбассадором Ростикс. Развивайся, выполняй задания и получай крутые награды. Подробности на сайте academy.com/ambassador. Тема «Есть в Ростикс». Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде Ростикс? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».

0: Weekend FM. Звучит сочно.
1: В Москве 4 утра, а в Новокузнецке 8:00.
2: Звучит сочно.
3: Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.
4: I see the hurt in deep within your eyes. I just

0: Chicken FM. Поговорим.
1: Привет, салют, это Chicken FM, сегодня вторник, уже не понедельник, но до пятницы еще есть время. И знаете что, это даже хорошо. Не надо никуда торопиться, просто живем этот день. Работаем, разговариваем, смеемся, делаем то, что умеем и потихоньку двигаемся дальше. Иногда мы слишком сильно ждем пятницу, отпуск или выходные и забываем, что сегодняшний день тоже происходит только один раз в жизни. Так что давай сегодня не пропускать его. Музыка играет, команда рядом, гости уже здесь, значит можно наслаждаться и круто работать.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Я Евгения Самчинская, директор ресторана «Ростик Северный», город Нижневартовск. Скорее всего, за команду и за развитие карьерной лестницы, за то, что можно идти дальше, не останавливаться, развиваться, достигать чего-то большего, узнавать чего-то интересное и в целом вот так вот развиваться и раскрывать свои таланты и способности.
2: Chicken FM.
0: Включай амбиции. Достигай большего.

Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне. Chicken

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

Лови волну Chicken FM. Ты с нами, значит, ты часть команды Rostix. Не держи эмоции в себе. Отправляй в эфир поздравления, признания и просто теплые слова. Давай зарядим всех хорошим настроением. Пусть день станет чуточку ярче. Как попасть в эфир? Выбирай любой удобный вариант. Почта radio@chicken.fm. Телеграм или Макс по номеру 890-91-55-44-01. Не запомнил контакты? Без паники. Все есть на сайте chicken.fm. Залетай и оставайся на связи с командой.

0: Москве 5 утра, а в Ханты-Мансийске 7:00.
1: Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.
2: Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Бьет внутри вот то, что нужно всем. Не

0: Куда нам без диджея на радио? Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM. Привет. У каждого есть свои маленькие радости. Для кого-то это первый глоток кофе, для кого-то любимая песня, для кого-то, когда смена неожиданно проходит спокойно. Ну, а кто-то радуется, когда коллега говорит: «Я сам, иди отдохни». И вот из таких мелочей на самом деле и состоит большая часть нашей жизни. Не только из отпусков, праздников и каких-то грандиозных событий, а из обычных классных минут. Поэтому сегодня давай их замечать. Вдруг прямо сейчас рядом с тобой происходит что-то маленькое, но очень приятное.

0: «Мой наставник».
1: Меня зовут Беличенко Степан Викторович, директор ресторана «Крепостная Анапа». Безусловно, хотелось бы отметить моего бывшего директора Хачатряна Гарика Хачатуровича, который, так сказать, научил и привел меня к тому решению, чтобы двигаться дальше и получать должность директора ресторана. И, конечно же, мой непосредственный руководитель Гаджега Лариса Викторовна. Огромное ей спасибо за терпение и возможность себя реализовать.

0: Команда «Отличные новости» стартовал конкурс лучших практик в ресторанах «Ростикс». В твоем ресторане придумали и внедрили решение, которое помогает команде работать быстрее, удобнее или безопаснее. Самое время рассказать о нем. За лучшие идеи мы дарим крутые призы. Успей подать заявку до 6 октября в Академии. Подробности в корпоративной коммуникации. Скорее участвуй!
1: Всегда на твоей стороне, всегда на твоей волне.
2: Chicken FM. Звучит.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Амбассадоры Ростикс – это люди, которые заряжают бренд энергией. Присоединяйся к программе, учись новому и получай бонусы за активность. Академия/Амбассадор. Станьте частью команды амбассадоров.
1: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
0: Быстрый и прозрачный карьерный рост, график в твоем ритме, особая атмосфера.
1: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
0: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
1: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
0: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.

0: Чикен FM.
1: Включай амбиции. Достигай большего.
2: Создавай себе идеал красоты, ощущение полета, тепла, высоты. Если соединить, получаешься ты. Закрывая глаза, вижу сны про тебя, и причина ясна. Ты виною одна, что неделю уже я не похож на себя.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: Вот интересно, когда на Chicken FM неожиданно начинает играть твоя любимая песня, ты тоже сразу становишься немного счастливее. Причем совершенно неважно, сколько раз ты ее слышал. Первые секунды, и все, внутри ты уже думаешь, о, это мое. И уже хочется подпеть, улыбнуться или хотя бы сделать вид, что ты сейчас где-нибудь, не знаю, снимаешься в клипе. Вот за такие моменты мы и любим музыку. Она не требует объяснений, просто играет и делает свое дело. Ну а Chicken FM сегодня рядом, чтобы таких моментов было как можно больше.

0: Команда. Амбициозность.
1: Меня зовут Полина, я член команды первого уровня в ресторане «Калаш» Российская Кострома. Есть просто показатели, которые мы должны выполнить за месяц. Выполнение товарооборотов на протяжении 3 месяцев. Достижение.

уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

согреваем осень горячими хитами на Chicken FM. Chicken FM.

Chicken FM на связи с командой. Хочешь сказать спасибо коллеге, поздравить кого-то или просто передать привет? Пиши, пусть твои слова добавят вайба этому дню. Закинуть сообщение ведущему можно на Изи. Пиши в Телеграм или в Макс по номеру 8 90 91 55 44 01, или на почту radio@chicken.fm. Будь на связи с командой и качай эту волну вместе с нами.

0: на радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Иногда мы настолько привыкаем к людям рядом, что перестаем замечать, сколько они для нас делают. Кто-то постоянно помогает, кто-то подстраховывает, умеет снять напряжение одной шуткой или просто остается всегда на связи. И кажется, что так было всегда, но это не само собой, нет. Поэтому сегодня можно просто сказать человеку рядом спасибо, без повода, без официальности, просто спасибо. Очень простое слово, а настроение меняет моментально.

0: Команда «Большое сердце».
1: Меня зовут Василия Вольга, я заместитель директора ресторана «Ростик Каскад», город Чебоксары. У нас в регионе реализовывается программа «От открывая горизонты. Твоя траектория». Есть у нас два постоянных волонтера, это я и еще одна девочка. Также есть приходящие волонтеры, и в прошлом году мы вообще в другом городе реализовывали эту программу, поэтому детей мы поддерживаем. В сентябре я хочу попробовать реализовать сама донорский день, пригласить ребят из нашего ресторана и из соседних городов. Посмотрим, может быть, наш человек 5-10 соберется.
0: Ростикс.

Команда «Отличные новости» стартовал конкурс лучших практик в ресторанах «Ростикс». В твоем ресторане придумали и внедрили решение, которое помогает команде работать быстрее, удобнее или безопаснее. Самое время рассказать о нем. За лучшие идеи мы дарим крутые призы. Успей подать заявку до 6 октября в Академии. Подробности в корпоративной коммуникации. Скорее участвуй! Это Chicken FM, голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Ростикс ищет людей с огнем внутри. Тех, кто любит бренд, чувствует его атмосферу и готов делиться этой энергией с другими. Стань амбассадором Ростикс. Возраст и опыт не важны. Главное – желание развиваться, учиться новому и быть на одной волне с командой. Выполняй задания, получай баллы, обменивай их на крутые награды и проходи уникальное обучение по развитию своих творческих навыков. Ждем тебя в числе амбассадоров Ростикс. Присоединяйся к программе на сайте academy.com/амбассадор.
1: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это
2: момент удовольствия.
1: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.
3: Всегда на твоей стороне. Всегда на твоей волне.
4: Chicken FM.

0: Москве 8 утра. В Барнауле полдень.
1: Звучит точно. Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: спать? Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Хочешь добавить свой вайп в эфир Chicken FM? Это проще, чем кажется. Заказ принят, твой выход в эфир. Найди закреп в телеграм-канале Евростикс, оставь голосовуху с приветом и названием трека, а затем слушай эфир и встречай свою песню на волне. А чтобы все прошло идеально, загляни в закреп, там правила и детали.

0: Забота о гостях.
1: Меня зовут Зарипова Люция. Я из ресторана «Ростикс», «Эссен», «Елка» и «Шкарала». Работаю директором ресторана. У нас приходит один и тот же гость за 12 новых комбо всегда детских. Всегда, когда у нас запускается новая комбо, всегда приходит один и тот же гость. И именно 12 штук он заказывает по 2 каждому ребенку.
0: «Ростикс». Всегда заботимся о наших гостях.

0: командой.
1: Вы на волне Чикен ФМ, мы передаем привет и признание. Следующее признание — ресторану «Ростик» с Долина. На связи Игорь. Привет всем классным ребятам и девчонкам из нашего ресторана. Всем прорывных результатов и продуктивной недели. Да, пусть так и будет. И вы берите пример с Игоря, признавайте друг друга, дарите хорошее настроение. Chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте Chicken.fm.

0: Personal VIP Club.
1: На чиле, на стиле. Тогда включай Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20:00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM, на связи Ростик, Солнечный город в Санкт-Петербурге. Лиза передает привет команде Солнечных. Купон 50-50 уже ударил по нам, но мы вместе, и все у нас будет супер. Люблю вас, дорогие.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Тема «Есть в Ростикс». Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс». Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».

0: Москве 9 утра, а в Самаре 10.
1: Звучит сочно!
2: Chicken FM. Звучит сочно. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.
3: Там унгер.
4: Унке?
3: Унгер.
4: Унке?
3: Унке?
4: Унгер.
3: Унке?
4: Унгер.
3: Унке?
4: Даме унгер.
3: Унке?
4: Унгер.
3: Унке?
4: Даме унгер.

0: Не спать! Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Пишешь музыку? Тогда почему она еще не в эфире Chicken FM? Музыка нашей команды – рубрика, где звучат треки сотрудников Rostix. Присылай свой трек на электронный адрес radiosobaka.chicken.fm с пометкой «Музыка нашей команды» и готовься к эфиру. Главное – без жестких текстов и с короткой подводкой от тебя. Остальное можем докрутить. Удачи!

0: meine Achterbahnfahrt. Ich war eins von drei Kindern ohne Heizung im Zimmer. Nicht so schlimm, wie es klingt, ich war noch klein. 2003, Fernseher flimmert, schwarz und weiß und erinnert an eine Zeit, die für immer in mir bleibt.
1: Наша суперкоманда. Мой наставник.
2: Меня зовут Полина, я член команды первого уровня в ресторане «Калаш» «Ростик Сострома». Ярлышову Варвару могу выделить тренера. Да все помогали по чуть-чуть, и все учили, всех, вот говорю уже опять, люблю, все хорошие, все всегда помогали.
1: «Ростикс» – командная работа – это наша ценность.

0: Связи с командой.
1: Chicken FM продолжает свой эфир сообщением из ресторана «Ростик Скорстон» в Серпухове. Александра благодарит большую мега-команду ответственных, активных ребят за хорошо пройденную проверку «Рост 2.0». Благодарю вас за вашу ответственность и позитив. Вы у меня самые лучшие. Очень рада, что именно вы, мои родные, со мной. Новых высот нам с вами, продуктивных и интересных смен.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

новости. Стартовал конкурс лучших практик в ресторанах «Ростикс». В твоем ресторане придумали и внедрили решение, которое помогает команде работать быстрее, удобнее или безопаснее. Самое время рассказать о нем. За лучшие идеи мы дарим крутые призы. Успей подать заявку до 6 октября в Академии. Подробности в корпоративной коммуникации. Скорее участвуй! Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс». Находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.

0: Лайба.
1: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Chicken.

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. А нам пишет Камила из ресторана «Ростик. Солнечный город». Ребятки, мы справимся все. Всем удачи и сил в этот 50-50. На закат ты суперсервис.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Дай пять. Мы на одной волне. Chicken FM. Come.

Быть амбассадором Rostix – это быть в центре движа. Задания, баллы, награды и крутое комьюнити. Присоединяйся к программе «Амбассадоры Rostix» в академии /амбассадор. Chicken FM на связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Отправляй сообщения в Telegram и Макс по номеру 8-909-155-44-01 или пиши на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай. Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.

FM. Команда Ростикс — это когда один усиливает другого. Подсказал, поддержал, подстраховал, и вот уже смена летит. Синергия в действии. Вместе быстрее, легче и круче. Скажи спасибо тому, кто сегодня рядом, и передавай приветы через портал chicken.fm или через телеграм chicken_fm.

0: Команда. Амбициозность.
1: Меня зовут Зарипова Люция. Я из ресторана «Ростикс», «Эстен», «Елка» и «Шкарала». Работаю директором ресторана. Мы хотим стать самым лучшим рестораном по показателю НПС и по скорости. Мы очень сильно работаем над гостеприимностью и работаем с продуктом.
0: Командная работа. Командное радио «Чикен ФМ».

Этот воздух, как ватагу стоит, летнее платье тебе к лицу. Не стой, танцуй, не стой, танцуй. Этот воздух, как ватагу стоит, летнее платье тебе к лицу.

0: Чикен ФМ на связи с командой.
1: Чикен ФМ продолжает свою работу. Мы читаем ваши сообщения. Нам пишет Марина Волгушева из ресторана «Ростикс Амбар» в Самаре. Марина передает привет Алексею Маликову и всей команде. Удачи на работе.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Читаешь рэп?
1: На запястье Ролексы. Мы такие в расте.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM. Chicken FM.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM.
1: Всегда на твоей стороне, всегда на твоей волне.
0: Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. Следующее сообщение из ресторана «Ростик» в Санкт-Петербурге. Анна передает привет для Анастасии. Желаю тебе выжить. Ты супер. Всем продуктивных смен, ребята.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Хочешь работать в команде не только с классными ребятами, но и с друзьями? Легко. В Ростикс есть программа «Приведи друга». Зови своих, и если они устраиваются, ты получаешь приятный денежный бонус. Работаете вместе, смеетесь вместе и еще за это платят. Звучит как план. Подробности у директора ресторана или ТУ. А друзьям отправляй ссылку на работавростикс.ру.

0: Команда «Большое сердце».
1: Токмакова Анна Александровна, младший менеджер смены, ресторан «Свобода и год». Мы, получается, шарики постоянно, как говорится, да, выставляем, ну, когда они у нас есть наличие. Детям это очень нравится. Нравится то, что они забирают. А также мы проводим мастер-классы. То есть, сотрудничаем с другой еще тоже компанией. То есть, они заказывают игру, у нас проводят мастер-класс. И мы, соответственно, отдельно также проводим мастер-классы для детей.
2: Chicken FM.
0: Радио большой команды с большим сердцем.
3: За солнце, за счет.

0: связи с командой.
1: Отправить сообщение в эфир Chicken FM легко и просто через наш портал chicken.fm. Это сделала Маша из ресторана «Ростикс Бирюза» в Лазаревском. Привет всем коллегам из Сочи. Также хочу поблагодарить ребят из своей команды Андрея, Марину и Аню за потрясающую работу во время аудита и помощь в подготовке к HR-визиту. Вы лучшие инструкторы.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

стартовал конкурс лучших практик в ресторанах «Ростикс». В твоем ресторане придумали и внедрили решение, которое помогает команде работать быстрее, удобнее или безопаснее. Самое время рассказать о нем. За лучшие идеи мы дарим крутые призы. Успей подать заявку до 6 октября в Академии. Подробности в корпоративной коммуникации. Скорее участвуй! Это Chicken FM, голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Ребят, признавайте друг друга, обязательно пишите chicken.fm, нам пишет Игорь. Всем привет, с вами Ростик Долина. Хочу пожелать всем удачи, успеха и пройти рост, чтобы у всех была А.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

команды с большим сердцем.

Это модно. Стань амбассадором Ростикс. Развивайся, выполняй задания и получай крутые награды. Подробности на сайте академии/амбассадор. Лови волну Chicken FM. Ты с нами, значит, ты часть команды Ростикс. Не держи эмоции в себе. Отправляй в эфир поздравления, признания и просто теплые слова. Давай зарядим всех хорошим настроением. Пусть день станет чуточку ярче. Как попасть в эфир? Выбирай любой удобный вариант. Почта radio@chicken.fm. Телеграм или Макс по номеру 890-91-55-44-01. Не запомнил контакты? Без паники. Все есть на сайте chicken.fm. Залетай и оставайся на связи с командой.

0: Москве полдень. В Челябинске 14:00.
1: Чикен ФМ. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в теле.

0: Chicken FM. Поговорим.
1: Привет, салют, это Chicken FM. Сегодня вторник, уже не понедельник, но до пятницы еще есть время. И знаете что, это даже хорошо. Не надо никуда торопиться, просто живем этот день. Работаем, разговариваем, смеемся, делаем то, что умеем, и потихоньку двигаемся дальше. Иногда мы слишком сильно ждем пятницу, отпуск или выходные, и забываем, что сегодняшний день тоже происходит только один раз в жизни. Так что давай сегодня не пропускать его. Музыка играет, команда рядом, гости уже здесь, значит, можно наслаждаться и круто работать.
2: Chicken FM в твоем стиле.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Меня зовут Зарипова Люция. Я из ресторана «Ростикс», «Эстен», «Елка» и «Шкарала». Работаю директором ресторана. Вообще, я пришла в «Ростикс» работать на 3 месяца, а потом как-то затянула и начала развиваться. Тут помогли, конечно, мой территориальный управляющий в этом. Я полюбила эту работу из-за людей. И, в принципе, всегда можно узнать что-то новое, что-то попробовать.
0: Просыпайся! Работа есть в «Ростикс».

0: Связи с командой.
1: Chicken FM в эфире. В эфире сообщение от Александры из ресторана Rostik's Korsten в Серпухове. Александр благодарит свою команду за установление нового абсолютного рекорда ресторана по количеству заказов за один час. Вы лучшие! Хочу сказать огромное спасибо нашему территориальному управляющему Максиму Куликову. Спасибо за поддержку, советы и мотивацию.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm. Chicken FM. Четкий бит твой.

Ты просто месси среди женщин. Лишь о тебе все мои каверзные мысли. Походу, что-то здесь нечисто. Ты совершила преднамеренное убийство. Поцеловай же меня нежно. Тебя прошу, я помоги мне.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Я Бростикс. Всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up.

0: Москве 13:00, а в Хабаровске 8:00 вечера. Звучит
1: сочно. Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: Нам без диджея на радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM, привет, у каждого есть свои маленькие радости. Для кого-то это первый глоток кофе, для кого-то любимая песня, для кого-то, когда смена неожиданно проходит спокойно. Ну а кто-то радуется, когда коллега говорит: «Я сам, иди отдохни». И вот из таких мелочей на самом деле и состоит большая часть нашей жизни. Не только из отпусков, праздников и каких-то грандиозных событий, а из обычных классных минут. Поэтому сегодня давай их замечать. Вдруг прямо сейчас рядом с тобой происходит что-то маленькое, но очень приятное.
2: Музыка в стиле Ростикс.

0: мой наставник.
1: Меня зовут Зарипова Люция, я из ресторана «Ростик» с Эстон, Ёлка и Шкарала. Работаю директором ресторана. На моем пути помогали мне мой бывший территориальный управляющий, это Хибгатуллин Алмаз, и нынешний территориальный управляющий, это Быков Константин. Также мне помогают на данный момент Гулевская Татьяна, это директор ресторана «Мадагаскар» Чебоксары и директор ресторана «Парк Ишкарала».

команда «Отличные новости». Стартовал конкурс лучших практик в ресторанах «Ростикс». В твоем ресторане придумали и внедрили решение, которое помогает команде работать быстрее, удобнее или безопаснее. Самое время рассказать о нем. За лучшие идеи мы дарим крутые призы. Успей подать заявку до 6 октября в Академии. Подробности в корпоративной коммуникации. Скорее участвуй!

0: связи с командой.
1: Здесь Chicken FM, а здесь сообщение от Дениса из ресторана «Ростикс Клен» в Москве. Денис передает горячий, острый, хрустящий привет своей команде профессионалов. Мои любимые чикашки, я вас очень люблю и уважаю. С вами легко и приятно. Ваш менеджер Денис.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Chicken FM.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM.
1: Я в Ростикс. Ловлю вайб. With pleasure. Chicken FM.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: Вот интересно, когда на Chicken FM неожиданно начинает играть твоя любимая песня, ты тоже сразу становишься немного счастливее. Причем совершенно не важно, сколько раз ты ее слышал. Первые секунды, и все, внутри ты уже думаешь, о, это мое. И уже хочется подпеть, улыбнуться или хотя бы сделать вид, что ты сейчас где-нибудь, не знаю, снимаешься в клипе. Вот за такие моменты мы и любим музыку. Она не требует объяснений, просто играет и делает свое дело. Ну а Chicken FM сегодня рядом, чтобы таких моментов было как можно больше. Chicken FM.

0: команда. Амбициозность.
1: Меня зовут Василия Вольга, я заместитель директора ресторана «Ростик Каскад», город Чебоксары. На данный момент самая главная цель – высокий NPS. У нас август, мы его очень высоко подняли, потому что в начале месяца почему-то у нас был провал по NPS. Сейчас мы больше времени начали уделять гостям, качеству продукта, ну, точности, скорости, естественно. Также у нас в этом году рекордная выручка в июле, да, последние 6 лет мы столько не делали, сколько заработали в этом июле.
0: Я в Ростикс зажигаю.

0: «Знать на 5». Изучаем вместе корпоративную культуру Rostix. Забота о гостях. Одна из пяти ключевых ценностей нашей команды. Мы заботимся о гостях, поддерживая высокие стандарты качества работы. Это значит, что я в Rostix проявляю доброжелательность, поддерживаю чистоту, готовлю вкусный продукт и работаю быстро. Строю диалог понятно, отвечаю вовремя, поддерживаю порядок в процессах и системах. Гость для меня всегда на первом месте. Гость – это мой внутренний клиент, будь то посетитель ресторана, коллега из другого отдела или наш партнер. Дай 5, если в твоей команде забота о гостях работает так же.
1: Chicken FM звучит сочно.

0: на радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Иногда мы настолько привыкаем к людям рядом, что перестаем замечать, сколько они для нас делают. Кто-то постоянно помогает, кто-то подстраховывает, умеет снять напряжение одной шуткой или просто остается всегда на связи. И кажется, что так было всегда, но это не само собой, нет. Поэтому сегодня можно просто сказать человеку рядом спасибо. Без повода, без официальности, просто спасибо. Очень простое слово, а настроение меняет моментально.
2: Настрой поднимаем здесь.

0: Команда «Большое сердце».
1: Добрый день, директор ресторана «Роси Салимс» Лилия. Можете хостес выйти, помочь, заказать приложение, чтобы гость не ждал. Один раз был такой, что мы установили гостю инвалиду на коляске приложение, он теперь заказывает спокойно и приходит забирать свои заказы.
2: Это «Имба». Chicken FM рулит. Turn it up, it's chicken.

0: новости. Стартовал конкурс лучших практик в ресторанах «Ростикс». В твоем ресторане придумали и внедрили решение, которое помогает команде работать быстрее, удобнее или безопаснее. Самое время рассказать о нем. За лучшие идеи мы дарим крутые призы. Успей подать заявку до 6 октября в Академии. Подробности в корпоративной коммуникации. Скорее участвуй!
1: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
2: Работа есть в «Ростикс».

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM.
1: Я в Ростикс. Ловлю движ. Chicken FM.
0: Качает день и ночь. Chicken FM.

0: Москве 16:00, а в Улан-Удэ 9:00 вечера.
1: Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: спать. Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Хочешь добавить свой вайп в эфир Chicken FM? Это проще, чем кажется. Заказ принят. Твой выход в эфир. Найди закреп в телеграм-канале Яврostix, оставь голосовуху с приветом и названием трека. А затем слушай эфир и встречай свою песню на волне. А чтобы все прошло идеально, загляни в закреп, там правила и детали.
0: Вайп в Ростикс.

0: Забота о гостях.
1: Токмакова Анна Александровна, младший менеджер смены, ресторан «Свобода и гость». Есть клиенты, которые приходят уже постоянные. Мы их сразу оповещаем, какие у нас будут дальнейшие новинки, если вдруг они не ознакомлены. Есть новые клиенты, то есть мы также им помогаем сделать тот или иной выбор.
2: Я просто на полную.
0: Amazing sound. Chicken FM. Всегда в движении.

«Знать на 5». Изучаем вместе корпоративную культуру «Ростикс». Командная работа. Одна из пяти ключевых ценностей нашей команды. Мы одна команда. Мы делаем общее дело и ценим обратную связь. Это значит, что я в «Ростикс» ценю индивидуальность и особенности каждого. Помогаю команде раскрыть таланты. Уважаю каждого. Благодарю и признаю за помощь. Спокойно даю и принимаю обратную связь. «Дай 5», если ты ценишь командную работу.

0: все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.
1: Давай еще.

0: Москве 17:00, а в Калининграде 16. Звучит
1: сочно! Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: спать. Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Пишешь музыку? Тогда почему она еще не в эфире Chicken FM? Музыка нашей команды – рубрика, где звучат треки сотрудников Rostix. Присылай свой трек на электронный адрес radiosobaka.chicken.fm с пометкой «Музыка нашей команды» и готовься к эфиру. Главное – без жестких текстов и с короткой подводкой от тебя. Остальное можем докрутить. Удачи!
2: Chicken FM – твоя музыка.

0: Суперкоманда. Инновационность.
1: Добрый день, меня зовут Юля Цой, ресторан Лихино Дулёва. В должности директор ресторана. Инноваторы не приходят сами по себе, да, и в нашу рутину внедряются, и мы уже, наверное, не понимаем, не воспринимаем это как инновацию, а как рутину, и выполняем, и используем это как инструмент ежедневно. Ну, использование разных таблиц, которые мы внутри ресторана, да, придумали для удобства, для заказов, например. У нас есть таблицы для заказов, например, куриной продукции. Курочка – это наш продукт, да, номер один. Но бывает в ресторане каждое утро разные менеджеры ведут смены. И для удобства у нас есть как инструмент, мы можем взять эту таблицу в использовании и каждый день пользуемся.
2: Я в Ростикс. Всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up.

0: Отличные новости! Стартовал конкурс лучших практик в ресторанах «Ростикс». В твоем ресторане придумали и внедрили решение, которое помогает команде работать быстрее, удобнее или безопаснее. Самое время рассказать о нем. За лучшие идеи мы дарим крутые призы. Успей подать заявку до 6 октября в Академии. Подробности в корпоративной коммуникации. Скорее участвуй!
1: Пришло сообщение. Работа есть в «Ростикс».

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: FM. Команда «Ростикс» — это когда один усиливает другого. Подсказал, поддержал, подстраховал, и вот уже смена летит. Синергия в действии. Вместе быстрее, легче и круче. Скажи спасибо тому, кто сегодня рядом, и передавай приветы через портал chicken.fm или через телеграм chicken_fm.
1: Горячие хиты.

0: Забота о гостях.
1: Меня зовут Васильева Ольга, я заместитель директора ресторана «Ростик с каскад» город Чебоксары. Вообще у нас достаточно много постоянных клиентов, это в основном утренние гости или сотрудники нашего торгового центра. У нас с ними очень хорошие взаимоотношения, они нам всегда ставят хорошие ценности на обслуживание. Также у меня многие знакомые, которые приходят в наш ресторан, отмечают, что у нас очень приятные сотрудники и очень классно с ними взаимодействовать.
0: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
2: Работа

0: «Знать на 5». Изучаем вместе корпоративную культуру «Ростикс». Большое сердце. Одна из 5 ключевых ценностей нашей команды. Мы неравнодушны и строим доверительные отношения друг с другом. Дарим добро окружающему миру. Это значит, что я в «Ростикс» проявляю честность и уважение. Бережно отношусь к другим людям и забочусь об их чувствах. Признаю ошибки и смело прошу о помощи. Поддерживаю добрые дела компании и волонтерские проекты. Дай 5, если у тебя большое сердце.
1: Просыпайся! Работа есть в «Ростикс».

0: Chicken FM. Андрей Бессонов в эфире.
1: Хочешь работать в команде не только с классными ребятами, но и с друзьями? Легко. В Ростикс есть программа «Приведи друга». Зови своих, и если они устраиваются, ты получаешь приятный денежный бонус. Работаете вместе, смеетесь вместе и еще за это платят. Звучит как план. Подробности у директора ресторана или ТУ. А друзьям отправляй ссылку на работавростикс.ру.
2: Chicken FM. Четкий бит твоей.

0: Суперкоманда. Инновационность.
1: Меня зовут Банных Екатерина, Амундсен Екатеринбург, директор ресторана. Прививаем к ребятам то, что не существует, как вот именно докажется, глупых каких-то идей, которые они боятся предложить. Что любая идея, она хорошая, и мы можем коллективным разумом ее доработать. То есть ребята не боятся предложить какие-то решения проблем ресторана или просто инноваций, и мы прививаем вот как раз-таки вот работу общим мозгом.
2: Я в Ростикс. Всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up.

Новости. Стартовал конкурс лучших практик в ресторанах «Ростикс». В твоем ресторане придумали и внедрили решение, которое помогает команде работать быстрее, удобнее или безопаснее. Самое время рассказать о нем. За лучшие идеи мы дарим крутые призы. Успей подать заявку до 6 октября в Академии. Подробности в корпоративной коммуникации. Скорее участвуй!

0: рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM.
1: Я в Ростикс.
2: А ты где? Не теряйся, брат.

0: Даем стиля. Чики-чики. Let's go, go.
1: В Москве 8 вечера, а во Владивостоке 3 часа утра.
2: Звучит сочно!
3: Chicken FM. Звучит сочно. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.
4: Welcome to the Ростикс Dance Club.
0: Каждый вечер с 20.00 до полуночи на

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Меня зовут Зарипова Люция. Я из ресторана «Ростикс», «Эстен», «Елка» и «Шкарала». Работаю директором ресторана. Мы общаемся все в нерабочее время, и в рабочее время мы всегда поддерживаем друг друга. У нас есть печатные признавания. Менеджеры признают ребят. Также мы делаем каждый год новый плакат на стол, где обедаем. Good vibes only.
2: «Ростикс» Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
1: Быстрый и прозрачный карьерный рост. График в твоем ритме. Особая атмосфера.
0: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
1: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
0: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
1: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.
2: Настоящий слэй-вайб.

согреваем осень горячими хитами на Chicken FM. Хрустим треками, как крылышками. Juicy sound. Rustic's Dance Club mode on. Rustic's Dance Club.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Меня зовут Васильева Ольга, я заместитель директора ресторана «Ростик Каскад», город Чебоксары. В целом у нас сотрудники очень хорошо общаются друг с другом, пишут друг другу признания на рекомендации, естественно. Также у них есть вне рабочее время всякие встречи. Многие сотрудники друг с другом там гуляют после смены, еще что-то. А на смене классная поддержка у нас друг от друга, очень много поддерживающих слов.
0: Команда, отличные новости! Стартовал конкурс лучших практик в ресторанах «Ростикс». В твоем ресторане придумали и внедрили решение, которое помогает команде работать быстрее, удобнее или безопаснее. Самое время рассказать о нем. За лучшие идеи мы дарим крутые призы. Успей подать заявку до 6 октября в Академии. Подробности в корпоративной коммуникации. Скорее участвуй! Уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростка, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.
2: Музыкальная кухня твоего настроения.

Амбассадоры Ростикс – это люди, которые заряжают бренд энергией. Присоединяйся к программе, учись новому и получай бонусы за активность. Академия/Амбассадор. Станьте частью команды амбассадоров. Chicken FM на связи с командой. Хочешь сказать спасибо коллеге, поздравить кого-то или просто передать привет? Пиши, пусть твои слова добавят вайба этому дню. Закинуть сообщение ведущему можно на Изи. Пиши в Телеграм или в Макс по номеру 8 90 91 55 44 01, или на почту radio@chicken.fm. Будь на связи с командой и качай эту волну вместе с нами. Ростикс Dance Club. Настоящий слэй-вайб.

самая сочная музыка осени. Только на Chicken FM. Хрустим треками, как крылышками. Juicy sound.

Rostix Dance Club. Самая сочная музыка на Chicken FM.

0: команда. Работа, которую любим.
1: Меня зовут Васильева Ольга, я заместитель директора ресторана «Ростик Каскад» город Чебоксары. Честно говоря, я сюда пришла 6 лет назад, чтобы просто поработать. Была моя подработка во время учебы. И мне очень нравится то, что это большая компания, большие возможности по развитию и, допустим, по работе в других ресторанах, в других городах. Много опыта можно набраться от общения с коллегами. Это большая компания, и можно развиваться здесь.
0: Это Chicken FM, голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростик. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM. Good
2: vibes only. Ростик Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это
1: момент удовольствия.
0: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть. Ростикс
2: Dance Club. Настоящий слэй-вайб.
3: Shall get. Them that's not

0: Москве 23.00, а в Нижневартовске час ночи.
1: Звучит точно! Chicken FM, твоя команда в эфире. Я в Ростикс, твоя команда в телеге.
2: Welcome to the Rostix Dance Club.
1: Каждый вечер с 20.00 до полуночи на

Spirit. Sacred. It's a real. Eroticism.

0: суперкоманда. Мой наставник.
1: Меня зовут Васильева Ольга, я заместитель директора ресторана «Ростик Каскад» в городе Чебоксары. Мой нынешний территориально управляющий Быков Константин очень хороший человек, очень классно поддерживает нас, очень помогает в достижении результатов и в целом в развитии, очень много поддержки от него. Также мой директор Кучерова Викторий. Вот, это вообще лучший директор, с которым я работала. Вика может поддержать в абсолютно любой ситуации, при этом она никогда не теряет фокус результатов, которые мы должны достичь. Всегда на первом месте результаты, но и поддержка тоже есть.
0: Команда, отличные новости! Стартовал конкурс лучших практик в ресторанах «Ростикс». В твоем ресторане придумали и внедрили решение, которое помогает команде работать быстрее, удобнее или безопаснее. Самое время рассказать о нем. За лучшие идеи мы дарим крутые призы. Успей подать заявку до 6 октября в Академии. Подробности в корпоративной коммуникации. Скорее участвуй!
2: На чиле? На стиле? Тогда включай «Ростикс Дэнс Клаб». Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме. Музыкальная кухня твоего настроения.

Ростикс ищет людей с огнем внутри. Тех, кто любит бренд, чувствует его атмосферу и готов делиться этой энергией с другими. Стань амбассадором Ростикс. Возраст и опыт не важны. Главное – желание развиваться, учиться новому и быть на одной волне с командой. Выполняя задания, получай баллы, обменивай их на крутые награды и проходи уникальное обучение по развитию своих творческих навыков. Ждем тебя в числе амбассадоров Ростикс. Присоединяйся к программе на сайте academy.com/амбассадор. Тема «Есть в Ростикс» – это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде Ростикс? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме, ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».

So let's make love.

0: Каждый день с 20.00 до полуночи. House, Funk, Good Vibes, Rustic's Dance Club. Кухня, как премиальный VIP-клуб.
1: В Москве полночь, а в Красноярске 4 утра.
2: Звучит точно!
0: Chicken FM, твоя команда в эфире. Я в Rustic's, твоя команда в телеге.

Есть твой трек, который слушают только твои друзья. Пора расширять аудиторию, отправляя его в проект «Музыка нашей команды». И пусть его услышит весь Ростикс. Электронный адрес – radiosobakachicken.fm. И да, помни, ты сотрудник, трек без лишнего экшена, плюс небольшая подводка. И все, ты уже не просто слушатель, ты в эфире Chicken FM.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Меня зовут Валерия, я являюсь менеджером смены в ресторане «Ростикс» «Оазис Плаза», город Нягань. Иногда собираемся там раз в пару месяцев с ребятами куда-нибудь сходить. У нас есть замечательный парк в городе. И ходим туда по вечерам, гуляем, разговариваем, делимся какими-то своими секретиками, переживаниями, радостными событиями. Также раз в месяц, когда собирается команда, покупаем тортики, сладости, сидим, чаевничаем.
0: «Ростикс» — командная работа. Это наша ценность.

0: Связи с командой.
1: Chicken FM продолжает свою работу. Мы читаем ваши сообщения. Нам пишет Марина Волгушева из ресторана «Ростикс Амбар» в Самаре. Марина передает привет Алексею Маликову и всей команде. Удачи на работе.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: новости. Стартовал конкурс лучших практик в ресторанах «Ростикс». В твоем ресторане придумали и внедрили решение, которое помогает команде работать быстрее, удобнее или безопаснее. Самое время рассказать о нем. За лучшие идеи мы дарим крутые призы. Успей подать заявку до 6 октября в Академии. Подробности в корпоративной коммуникации. Скорее участвуй!
1: Chicken FM на связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Отправляй сообщения в Telegram и Макс по номеру 8-909-155-44-01 или пиши на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай. Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.
2: Chicken FM звучит сочно.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: на связи с командой.
1: Вы слушаете Чикен ФМ. Следующее сообщение из ресторана «Ростик» в Санкт-Петербурге. Анна передает привет для Анастасии. Желаю тебе выжить. Ты супер. Всем продуктивных смен, ребята.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Быть амбассадором Rostix – это быть в центре движа. Задания, баллы, награды и крутое комьюнити. Присоединяйся к программе «Амбассадоры Rostix» в академии /амбассадор. Читаешь рэп?
1: На запястье Ролексы. Мы такие в Rostix.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Rostix. Твоя музыка есть на Chicken FM. Chicken FM.

0: Москве час ночи, а в Южно-Сахалинске 9 утра.
1: Звучит сочно!
2: Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: Внутри есть огонек? Не тушим, направляем в правильное русло. Ростикс приглашает в команду амбассадоров активных, любопытных и творческих ребят и девчат. Выполняй задания, копи баллы, забирай награды, учись новому и делись энергией бренда с другими. Опыт не требуется, все необходимое можно прокачать по дороге. Так что заходи на сайт Academy/Ambassador и включай амбассадорский режим.
1: Chicken.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Меня зовут Валерия, я являюсь менеджером смены в ресторане «Ростикс», «Оазис Плаза», город Нягань. Мне очень нравится активная работа. Тут никогда не сидишь на месте, тут нужно постоянно бегать. Ты идешь, помогаешь сотрудникам, потом идешь менеджерскую свою работу делаешь. Я не люблю сидеть на месте сама, и поэтому вот меня подруга сюда позвала 3 года назад, и вот я доросла уже до менеджера такими темпами.
0: Командная работа. Командное радио Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Отправить сообщение в эфир Chicken FM легко и просто через наш портал chicken.fm. Это сделала Маша из ресторана «Ростикс Бирюза» в Лазаревском. Привет всем коллегам из Сочи. Также хочу поблагодарить ребят из своей команды Андрея, Марину и Аню за потрясающую работу во время аудита и помощь в подготовке к HR-визиту. Вы лучшие инструкторы.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Дискомандой. Ребят, признавайте друг друга, обязательно пишите chicken.fm, нам пишет Игорь. Всем привет, с вами Ростик, Долина. Хочу пожелать всем удачи, успеха и пройти рост, чтобы у всех была А.
1: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.

0: Chicken FM. Андрей Бессонов в эфире.
1: В Ростикс мы любим цели с характером. Быстрее, лучше, смелее. Берем ответственность и идем до результата. Потому что здесь правда верит. Все возможно. Подумай, кто сегодня тебя вдохновил, и передай ему привет, признание через портал chicken.fm или через телеграм chicken, _FM.
2: Всегда на твоей стороне. Всегда на твоей волне.
0: Chicken FM.

0: «Мой наставник».
1: Меня зовут Валерия, я являюсь менеджером смены в ресторане «Ростикс» «Оазис Плаза», город Нягань. Это бывший наш директор Юлия Васильевна и нынешний мой директор Анастасия Валерьевна. Очень безумно люблю их, они всегда мне помогали, наставляли, когда надо ругали, когда надо поддерживали, всегда протягивали руку помощи. Я очень им благодарна за это.
0: Chicken FM. Радио большой команды с большим сердцем.
2: Среди пошлых алгоритмов вдруг эту грустную песню тебе подкинет алгоритм. Она залезет в грудь и поцарапает что-то внутри там. Оставит чувство, будто

0: связи с командой.
1: Chicken FM в эфире. В эфире сообщение от Александры из ресторана Rostik's Korsten в Серпухове. Александр благодарит свою команду за установление нового абсолютного рекорда ресторана по количеству заказов за один час. Вы лучшие! Хочу сказать огромное спасибо нашему территориальному управляющему Максиму Куликову. Спасибо за поддержку, советы и мотивацию.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Отличные новости! Стартовал конкурс лучших практик в ресторанах «Ростикс». В твоем ресторане придумали и внедрили решение, которое помогает команде работать быстрее, удобнее или безопаснее. Самое время рассказать о нем. За лучшие идеи мы дарим крутые призы. Успей подать заявку до 6 октября в Академии. Подробности в корпоративной коммуникации. Скорее участвуй! Лови волну Chicken FM. Ты с нами, значит, ты часть команды «Ростикс». Не держи эмоции в себе. Отправляй в эфир поздравления, признания и просто теплые слова. Давай зарядим всех хорошим настроением. Пусть день станет чуточку ярче. Как попасть в эфир? Выбирай любой удобный вариант. Почта radio@chicken.fm. Телеграм или Макс по номеру 890-91-55-44-01. Не запомнил контакты? Без паники. Все есть на сайте chicken.fm. Залетай и оставайся на связи с командой.

книг. Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и неталантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел, выпускной ты в красивом платьице, и теперь вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто помочь.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM, на связи Миша из ресторана Rostix Транспортная в Новокузнецке. Привет всем ресторанам территории, привет всем, кто сейчас на смене, и привет моему коллеге Егору. Егор, помой холодильник. Вот так вот продуктивно мы решаем дела через эфир Chicken FM. Почему нет? Пишите вы chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: это модно? Стань амбассадором Ростикс. Развивайся, выполняй задания и получай крутые награды. Подробности на сайте academy.com/ambassador. Personal
1: VIP Club. На чиле? На стиле? Тогда включай Ростикс Дэнс Клаб. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.